0: Вечерня суботная на карантин.
1: Моя ФМ. Моя ФМ. Моя ФМ. Моя ФМ. Субтитры сделал DimaTorzok.